0: Euer Radio für Saarbrücken und die Region. City Radio Saarbrücken.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».